постери хамас не говорю час нен кирар чузецик нере морацун чекар.